0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, а в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

the passion of the groove.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Витебске и Гродно кратковременный дождь, возможно гроза.

0: vibe.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко накануне на церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт» высказался о достижениях отечественной молочной отрасли. Среди направлений, которые свидетельствуют о ее значительном развитии, президент назвал экспорт. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен. Этот потенциал нельзя упустить, сказал глава государства.
1: Сейчас в это сложно поверить, но в начале тысячелетия Беларусь ежегодно производила чуть больше 2,5 миллиона тонн молока при среднегодовом удое от коровы около 2000 килограмм. 2154 килограмма, если точно. 2000, как сейчас от хорошей козы. Правда, с учетом личных подворий молока было побольше, чуть больше 4 миллионов тонн. Хватало только-только, чтобы прокормить себя. Какой там экспорт? Но в стремлении к результату и тогда, и сейчас мы смогли проявить знаменитое белорусское терпение, упорство, рачительность. Каждый рубль считали, каждый литр сырья берегли. Ну и то, что мы сегодня имеем, все получилось. Это заслуга, опять же, ваша. Уже через год, в 2004 году, преодолели рубеж в 5 миллионов тонн молока. Тогда чуть больше 4 было. В 23-м 8 миллионов тонн, а в 25-м 9 миллионов тонн производства. То есть производим сейчас практически тонну на каждого жителя нашей страны.
0: Продолжение темы на церемонии вручения госнаград на предприятии «Савушкин продукт» Александр Лукашенко призвал сохранить и приумножить такие колоссальные ценности, как любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и мирное небо над головой. Говоря о достижениях отечественной молочной отрасли, глава государства выразил уверенность в том, что это не вершина, а новая точка отсчета дальнейших планов, которые обязательно будут выполнены.
1: Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основу любого успеха – это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой, потому что, к сожалению, у наших родных людей, у одних и у других, не то что уже за забором, а у нашего порога идет война. Нам надо всячески этого избежать. Сохраним это мирное небо. Будем не только жить, но и процветать.
0: Министр обороны Виктор Хренин обсудил с военкомами выполнение поручений президента по уборочной кампании. Офицеры доложили о результатах проделанной работы, проблемных вопросах и путях их решения. Глава оборонного ведомства поручил продолжить взаимодействие с организациями сельскохозяйственного сектора до завершения страды. Минобороны во взаимодействии с местными органами власти определяют алгоритмы призыва на военную службу работников сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивших исполнение своих обязанностей в период уборки урожая. Результаты и предложения будут доложены главе государства. И в завершении выпуска ГАИ усилила контроль на дорогах страны в выходные дни. В фокусе внимания – пресечение грубых нарушений правил дорожного движения водителями всех видов транспорта, исключение из участия в дорожном движении бесправников и нетрезвых, в том числе пешеходов и велосипедистов, а также нарушение скоростного режима, правил обгона и выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающие сигналы светофора, перевозки пассажиров. Не останутся без внимания места массового отдыха граждан. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,66 за 100 российских рублей и 4 рубля 32 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле, Витебске и Гродно плюс 21, в Минске и Могилеве плюс 23, в Бресте 24 тепла. Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 градусов тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Музыка твоего настроения.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Накануне на церемонии вручения госнаград на предприятии «Савушкин продукт» Александр Лукашенко выразил уверенность, что достижения молочной отрасли были бы невозможны без повышения продуктивности. Глава государства обратил внимание и на современные молочно-товарные комплексы.
1: Такое было бы невозможно без повышения продуктивности. В 2006 году надоели 4000 килограммов от коровы. В 2025 – 6500. Думаю, в этом будет еще больше. Брешина должна выйти. Вот Александр мне так говорит, 8,5-9. Ну, я скажу, от 8,5 до 9 тысяч килограмм на корову. Сегодня в стране 2700, даже чуть больше, молочно-товарных комплексов. Это не те фермы, которые были в советские времена. Это комплексы. Но процент высокотехнологичных у нас комплексу вырос до 63, и там производится уже почти 85% молока, всего белорусского молока. Количество переходит в качество, и мы на этом останавливаться не должны. Наши люди и наш экспорт должен быть высокотехнологичным, качественным, ну и, естественно, эффективным.
0: Президент Беларуси поздравил народ Швейцарской конфедерации с национальным праздником – Днем основания конфедерации. «Совместными усилиями мы способны внести важный вклад в обеспечение мира, построение устойчивого и более справедливого глобального миропорядка», выразил убежденность Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал многонациональному народу Швейцарии согласия, благополучия и счастливой жизни. В Минске 11 сентября состоится 5-й международный форум экономического сотрудничества. Его деловая программа включает пленарное заседание и тематические дискуссии с участием руководителей госорганов и международных организаций, а также B2B-переговоры с потенциальными партнерами. Участники смогут обсудить актуальные темы, такие как инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Минска, а также новые направления международной кооперации, практические инструменты для расширения деловой географии. И в завершении выпуска: белорусские аграрии намолотили 4 миллиона тонн зерна. Темп уборочной в два раза превышает прошлогодний. Так, общий каравай в разрезе областей – Брестская – 1115 миллионов тонн, Минская – 890 тысяч тонн, Гродненская – 760, Гомельская – 601, Могилевская – 398, Витебская – 261 тысяча тонн. Кроме того, убрано 46% площадей зерновых и зернобобовых культур. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,66 за 100 российских рублей и 4 рубля 32 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Гомеле, Витебске и Гродно плюс 22, в Минске и Могилеве 24 тепла, в Бресте плюс 25. Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 градусов тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков. В Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Голосы с места.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о холестерине. Что это такое, для чего он, откуда он берется, что такое плохой или хороший холестерин, есть ли такое понятие, да, ну и вообще, откуда он берется и друг он или враг, да. И вы знаете, я хочу сказать, что, конечно же, холестерин – это и друг, и враг. И все зависит от того, какое количество этого холестерина находится у нас в крови. Если его много, то есть выше нормы, конечно, он становится врагом. Если его не хватает, это тоже плохо. Но определенный уровень холестерина в нашей крови, он должен существовать, потому что он для нас жизненно необходим. Мы не можем без него существовать. Это на самом деле так. Почему он друг? Я хочу сказать, что около 80% холестерина вообще производится нашей печенью. Наша печень – это такая фабрика по производству холестерина. И представляете, 80% этого вещества производится в нашем организме самостоятельно. Наш организм не производит кальций, вдруг там калий, там какие-то другие микроэлементы. Нет, это все необходимо нам для того, чтобы мы получили эти микроэлементы, витамины извне, то, о чем я раньше вам рассказывал. А вдруг холестерин наш организм берет и сам производит. Все потому, что он жизненно необходим. Если у нас будет критически низкий уровень холестерина, то наш организм себя будет очень плохо чувствовать и очень быстро сойдет на нет, то есть умрет. Да, это на самом деле так. А для чего? А все для того, что мы все с вами состоим из миллиардов, если не больше, различных клеток. И вот наша клетка, чтобы она чувствовала себя клеткой, да, а не просто там какой-то жидкостью, которая расплывается, у нее есть оболочка, мембрана. Так вот, в состав этой оболочки и входит холестерин. То есть, представляете, насколько глубоко и насколько важно понятие того, что у нас должен быть холестерин на самом деле в определенном количестве. Наша мембрана полупроницаемая. То есть, она дает возможность проникать всем необходимым веществам в клетку, но не дает ему бегать из клетки. Поэтому она и полупроницаемая, она только в одном направлении, да. Дело в том, что наша мембрана, это, ну, я бы так сказал, состоит из таких, ну, жирных клеток. Жировая оболочка, вот. И, конечно, одним из самых основных компонентов этой оболочки является холестерин. И вот в результате этого она не дает убегать нашим важным веществам. А там у нас и ядро, и митохондрии, и там цитоплазма, это куча всего, даже не буду вам забивать голову. Но вот все, что находится внутри, не может жить без витаминов, микроэлементов и других активных веществ, которые проникают благодаря, еще раз говорю, полупроницаемой мембране, состав которой входит холестерин. Теперь мы понимаем, насколько это важная вещь. И мы должны понимать, что все, что производит наш организм самостоятельно, это крайне важно для того, чтобы мы с вами просто жили. Но организм хитер. Он все-таки 20% дает на то, чтобы мы недостающие вещи получали сами. Ну, знаете как, мы же ведь о наших детях тоже заботимся очень хорошо, да, даем им все на свете, но чуть-чуть не додаем для того, чтобы они сами начинали двигаться в этой жизни. То же самое и наш организм. Он вроде бы 80% обеспечивает, но все-таки дает нам возможность, чтобы мы с вами немножко шевелились, а не расслабились, лежа на диване и думали, ну, что я там буду какими или лежать на печи, да, мой организм за меня все сделает. Нетушки. А это вот еще раз к тому, насколько совершенен и насколько интересен наш с вами организм. Так вот, это одна из основных функций холестерина. Вторая – это синтез гормонов. Причем, опять же, второстепенных гормонов не бывает. Все, что производится в нашем организме, все гормоны, конечно, не очень важны. Но холестерин участвует в синтезе таких гормонов, как тестостерон, как эстроген и как кортизол. То есть, ну, два основных гормона, которые непосредственно

который попадает из желудка в двенадцатиперстную кишку, дополнительно расщеплялся на нужные нам вещества, и мы их получали в том виде, в котором наш организм привык их получать. Ну и, конечно же, еще одна из важных функций – это обеспечение правильной работы нервной системы. То есть, ну, в том числе он защищает и наш с вами мозг, если так можно сказать. Вот такой вот очень важный и нужный нам холестерин. Почему он враг? Дело в том, что холестерин – это такая жирная капелька. Ну, я уже так, вы меня простите, конечно, те, которые имеют отношение к медицине, но я все-таки хочу рассказать, чтобы люди понимали. Холестерин не растворяется в воде, да? И так просто он в свободном полете, он не может плавать в нашем кровяном русле. У него есть переносчики, то есть у него есть транспорт. И этот транспорт как раз-таки есть липопротеиды низкой плотности и липопротеиды высокой плотности, да? Мы про них все слышали. Мы про них все прекрасно знаем. Когда сдаем биохимию, биохимический анализ крови, конечно же, мы очень хотим знать, какой у нас уровень холестерина, да? Но мы должны смотреть, какой у нас уровень липопротеидов низкой и высокой плотности. Так вот, когда вот эти вот переносчики переносят наш холестерин, и когда его много, когда он поступает еще извне в большом количестве, превышающем 20%, которое нам нужно, да, то, конечно же, сам холестерин он в виде холестериновых бляшек откладывается на стенках сосудов. Вот для того, чтобы этого не происходило, да, то липопротеиды высокой плотности, их называют хороший холестерин, да, он как бы помогает излишкам холестерина, липопротеиды, возвращать обратно в печень для того, чтобы перерабатывать, утилизировать, выводить и дальше производить. А вот липопротеиды низкой плотности или плохой холестерин, про который мы привыкли все говорить, ну, это немножко неправильно, но как бы так, житейское, да, вот когда его слишком много, он как раз-таки оседает на стенках сосудов. И тогда мы понимаем, что со временем это очень-очень длительный процесс. Конечно, к счастью, за короткий промежуток времени, там, за год, за пять, забить свой организм холестерином настолько, чтобы он там начал уже бить тревогу, очень сложно. Но если постараться, то этот процесс за 10 лет однозначно можно довести до финальной точки, когда нашему организму придет, извините, капут. Мы прекрасно понимаем, что сам холестерин, либо протеиды низкой плотности, которые откладываются на стенках сосудов, они же откладываются на всем протяжении. И в первую очередь, конечно же, будут страдать мельчайшие сосуды, то есть капилляры, которые, они сами на просвет там, один эритроцит всего лишь только может пропустить через себя. Это наших конечностей, кончиков пальцев, рук, ног, кончика носа, ушей. Сосуды головного мозга тоже очень мелкие, мельчайшие. И, конечно же, в первую очередь страдают они. Поэтому мы иногда с вами ощущаем онемение, мы ощущаем с вами холод в конечностях, да, вроде только-только погода, вроде нормально, у нас ноги мерзнут. Это уже такое достаточно глубокое, серьезное поражение сосудов, в том числе, по всей видимости, и холестериновыми бляшками, которые сужают просвет, и естественным образом эти части тела недополучают кислорода. Следовательно, кислородное голодание, восприимчивость к перепадам и, конечно же, температуры будут мерзнуть. Но это не самое критичное. Самое критичное – это то, что те сосуды, очень жизненно важные, которые, по которым идет кислород, питательные вещества в головной мозг, да, к внутренним органам, к нашим сердцу, потому что наше сердце – мышечная масса, которая тоже должна питаться своими специальными сосудами, да, венечными артериями. Вот. И когда происходит сужение почек, печени той же самой, да, и других внутренних органов. И вот когда происходит сужение просвета, то эти органы недополучают у нас кислорода. Конечно же, страдает, если мы говорим о венечных артериях, которые кровоснабжают нашу стенку миокарда, то, конечно же, наше сердце будет неправильно работать. Если мы говорим про иеремные вены, когда мы говорим про сонные артерии, которые сужаются просвет, то мы будем говорить о том, что наш мозг недополучает кислорода, следовательно, его функция будет угнетаться, у нас будет плохая память, у нас будут проблемы с восприятием мира, в том числе, с качеством жизни. Вот. И в конечном итоге мы познакомимся с различными заболеваниями, да, которые органические, которые уже обратно не открутишь, потому что, к сожалению, не существует щеточек, которыми можно было бы залезть в сосудики и прочистить наш холестерин.

0: да, это невозможно на самом деле. Ну и препаратов нет, которые бы растворяли те холестериновые бляшки, которые у нас сорганизовались внутри нашего сосуда. Сосуд, ко всему прочему, он становится очень хрупким и неподатливым к сужению и к расширению. Это очень плохо, потому что когда наш организм реагирует там, на стресс, на жару, на какую-то физическую нагрузку, еще на что-либо, понятно, что у нас несколько поднимается давление артериальное, но наш организм компенсирует эти вещи тем, что он либо сужает сосуды, когда вдруг резко упало давление, либо наоборот расширяет, когда вдруг у нас повысилось артериальное давление. Это в норме происходит, потому что мы всегда, если бы мы повесили себе на руку суточный измеритель артериального давления, мы бы увидели, что в зависимости от физической нагрузки, от психоэмоционального состояния, от труда, особенно умственного, еще какой разговора, у нас все равно идет колебание. Но они все балансируют, потому что наш мозг, он контролирует, дирижирует всеми сосудами, где-то расширяет, сужает, и в среднем, как мы говорим, температура тела 36,6, да, в среднем по больнице. Когда у нас сосуды забиты холестериновыми бляшками, этого не происходит. И когда вдруг резко поднимается давление, может произойти, что этот сосуд может сломаться, порваться, лопнуть. Что это происходит? Это, как правило, случается как раз-таки в головном мозге. И тогда наступает ничто иное, как геморрагический инсульт. Вот, когда сосуд лопается, кровь изливается, это сгусток крови сдавливает отдел головного мозга, мы получаем нарушение речи, нарушение зрения, у нас там какие-то конечности могут не двигаться, либо плохо двигаться. В зависимости от зоны, еще какой-то, где это произошло, случается та или иная катастрофа. Да, конечно, медицина умеет спасать таких пациентов, умеет выводить из этого состояния, но в зависимости от того, какой сосуд сломался по диаметру, мы можем говорить о том, что отстроим мы этого человека полностью, да, чтобы он вернулся к обычной жизни. Либо же нет, либо же с какими-то ограничениями. Поэтому вот это вот очень-очень важно. Ну и еще одна проблема, достаточно серьезная, это в том, что эти бляшки, они не только сужают просвет сосудов, но могут отрываться. И вот когда эта бляшка отрывается, она, конечно же, прилетает опять же либо в сосуды головного мозга, тогда случается ишемический инсульт. Когда сосуд закупоривается мелкий, и дальше, когда естественная преграда, уже питательные вещества, кислород не поступает, и эта зона мозга, если длительное время не кровоснабжается, она просто отмирает. Если прилетает в сосуды, которые питают наше сердце, мы узнаем о таком состоянии, как инфаркт миокарда. Опять же, да, то есть оторвалась бляшка. Как правило, это в таких случаях, но еще очень грозное осложнение, когда бляшка может достаточно крупная, либо они соединяются, отрываются, улетает в легочные артерии, и тогда наступает тромбоэмболия легочной артерии. Это крайне грозное состояние, которое имеет очень высокий риск летальности, то есть смертность у пациента. Вот такая ситуация с холестерином. Что же необходимо сделать для того, чтобы понимать, что этот холестерин, который у нас есть, он не поступает вне того, что необходимо нам для того, чтобы существовал наш организм. Конечно же, надо ограничить потребление жиров. Причем назову их вредными жирами. То есть это маргарин, это фастфуды, да, трансжиры вот эти вот все. Фастфуды разные. Это начиная от этих сэндвичей, булочек, заканчивая беляшами, там, я не знаю. Не хочу называть названия этих продуктов, но все, что жарится на подсолнечном масле, все, что жарится на маргарине, мы должны понимать, что маргарин это такой продукт, который очень сложно усваивается в нашем организме. Очень много от него беды наступает. Масло, когда в каких-то кафетериях жарится, ну, вы должны понимать, что даже та же самая картошка фри, которая готовится, да, она вроде бы вкусная. Дети ее так любят. Боже, она же такая вкусная. И взрослые тоже ее очень любят. Но вы должны понимать, что то масло, которое залили для того, чтобы запечь вот эти вот кусочки, полосочки картошки, они пекут практически целый день. То есть мы должны четко понимать, что это не как у бабушки, что мы добавили чуть-чуть, немножечко маслица, обжарили, да, свеженького, красивенького, лучше на сливочном, да. Нет, такого не происходит, и поэтому мы на самом деле вот с этими вещами, которые пропитаны, просто пропитаны этими жирами, мы получаем, потребляем их большое количество. Да, они вкусные, потому что за счет вот этой хрустящей корочки, специй, соли, которые посыпаются в избытке, которые являются усилителями вкуса, мы их съедаем большое количество. И вы знаете, мы должны четко понимать, что идет и гормональная перестройка в том числе. Потому что когда много вот этого холестерина, когда много липопротеидов низкой плотности в нашей крови содержится, то они запускают обратную реакцию. Да? И, как правило, это все способствует ожирению, потому что накопление идет, нарушение обменных процессов, когда идет задерживание веществ в организме, метаболизм замедляется, следовательно, мы получаем избыточную массу тела. Это очень плохо. Но я хочу сказать, что даже у тех людей, которые и худенькие, стройненькие, есть тоже очень высокий уровень холестерина. Это тоже надо очень внимательно к этому относиться. Поэтому, если мы видим какого-нибудь полного человека, это не значит, что это равно высокий уровень холестерина, как правило. Но и у обычных субтильных людей тоже бывает высокий уровень холестерина, когда наша печень работает настолько, что она делает достаточное количество холестерина, плюс неправильное питание. И в конечном итоге мы приходим к тому, что даже у обычных людей, обычной конституции, тоже мы потом находим при ультразвуковом исследовании сосудов, головного мозга, шеи, других сосудов, как раз такие проблемы с тем, что они забиты именно холестериновыми бляшками. Поэтому вот жирного мяса количество, вот этих всех трансжиров, маргарин, фастфуд, колбас, это все мы должны однозначно ограничивать. Я не говорю, что мы там все завтрашнего дня должны прекратить есть, нет, но мы должны подходить очень разумно к этим вещам. Конечно, мы должны добавлять полезные жиры, те, которые содержатся у нас в рыбе, да, потому что с рыбы мы получаем витамин D, с рыбы мы получаем полезные жиры, которые очень хорошо усваиваются, да, и которые на самом деле являются теми строительными кирпичиками, элементами, которые идут на строительство клеток, которые идут на выработку гормонов и так дальше. Орехи, авокадо, оливковое масло, пожалуйста, сливочное масло. Вот это то, что необходимо употреблять. Ну и, конечно же, самое главное – это регулярно двигаться. Почему? Потому что физическая активность повышает уровень хорошего холестерина. И однозначно он будет усваиваться, не оседать на стенках ваших сосудов. Это раз. Во-вторых, мы будем постоянно наши сосуды тренировать. Потому что, когда мы занимаемся спортом, когда мы ведем активный образ жизни, даем дополнительные физические нагрузки нашему организму, и он, естественно, начинает реагировать. Где-то, как я уже говорил, сосуды расширить, где-то сузить, где-то еще. То есть это вот такая симфония, которая постоянно работает, тем самым мы держим в тонусе, в том числе и наше сосудистое русло, которое очень и очень важно. Ну и, конечно же, самое главное, я всегда призываю, всегда говорю, что мы должны регулярно проходить профилактический осмотр. Один раз в год, если у нас нет никаких проблем серьезных со здоровьем, это вот как часы, мы должны обслуживать наш организм. Я всегда говорю, что, ну, нашу машину, дорогую, любимую, которая есть в семье, да, мы же не махаем на нее рукой, не ездим до тех пор, пока она ездит, да. Мы там через определенное количество километров начинаем менять у нее масло, начинаем менять фильтры, то один, то другой, то третий. Так вот, я хочу сказать, что наш организм точно так же состоит из мотора, это сердце, топливный, это, наверное, печень наша. Поэтому можем, сейчас медицина может поменять, а тот или иной фильтр, в кавычках, да, у человека. Но глобальную ситуацию мы не решим, и поэтому лучше свой организм не запускать до того состояния, когда уже необходимо прибегать к кардинальным решениям, потому что все равно это скажется на качестве жизни. А мы хотим все-таки как можно дольше быть активными, здравомыслящими, с горящими глазами, со светлой головой, и поэтому для этого мы должны проходить профосмотр. И касаясь нашей темы, мы должны смотреть и уровень уровень холестерина и уровень липопротеидов и высокая и низкая плотность. Если они повышены, мы должны обязательно обратиться, ну, редко очень бывает, когда понижен уровень холестерина, это, как правило, какая-то патология, поэтому я даже не буду этого касаться. Вот именно если есть повышенный холестерин, мы должны об этом вопросе поговорить с нашим лечащим врачом. Мы должны посмотреть и переоценить свой образ жизни, пересмотреть. Мы должны четко понимать, что мы едим. И вы знаете, иногда, когда с людьми встречаешься, ты видишь, что у него, ну, вот есть реальные проблемы именно с питанием, начинаешь разговаривать, и вот изначально одна из защитных форм нашего организма, когда он тоже пытается, нашего головного мозга, когда пытается слукавить, да, и он начинает рассказывать, да нет, я ж много не ем. Ну как ты много не ешь, когда у тебя и избыток массы тела такое, что тебе уже можно ставить ту или иную степень ожирения. Начинаешь разговаривать, не, я вот там стараюсь, там, после 7 часов ничего не есть, умница, молодец, а после 11? А после 11 иногда могу. То есть, понимаете, а я почему это сказал? Мы должны критично и честно посмотреть на свой образ жизни. И тогда все понятно станет сразу. Потому что, ну, поверьте, чем дольше мы будем себя обманывать, тем серьезнее потом возникнут у нас проблемы. И поверьте, рано или поздно все равно придем к тому, что хотим мы этого или не хотим, но мы начнем слушать нашего врача, но уже зачастую поздно, и поэтому мы начнем уже совместно тушить тот пожар, который есть, вместо того, чтобы что-то спрофилактировать. Поэтому высокий уровень холестерина, обязательно диета, обязательно физические нагрузки, конечно, не помогут снизить уровень холестерина. Но, опять же, мы должны четко понимать, что холестерин – такая субстанция, уровень которой в крови изменяется очень медленно. Поэтому, если мы сегодня с вами начали все-таки заниматься правильным образом жизни, правильным питанием, физическими нагрузками, то уровень холестерина мы можем с вами оценить, снижается он или нет, ну, месяца через 3, не раньше. Это настолько медленно он снижается. А уже реальная тенденция к снижению мы увидим через полгода. Поэтому понимаете, насколько это трудоемкий процесс. Но вместе с тем его делать надо. Если диетой и физическими нагрузками, спортом это все компенсируется, хвала вам и почет, живите долго и ведите правильный образ жизни. Если с трудом, то, конечно, у нас есть специальные препараты, опять же, доктор вам потом порекомендует, которые будут помогать снижать уровень холестерина. Но, поверьте, уровень холестерина мы должны держать в норме для того, чтобы в прямом смысле ясная память у нас была, здоровый организм, жили долго и счастливо. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
1: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
2: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша Победа. Наше Радио.
3: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Брестскую область. Первая точка в маршруте главы государства – поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин луч». Президент также принял участие в церемонии вручения государственных наград на предприятии «Савушкин продукт». Глава государства обратил внимание, что нынешнюю церемонию можно назвать уникальной и по-настоящему народной. Она проходит не во Дворце независимости, а прямо на производстве. Президент отметил, что во многом благодаря коллективу «Савушкина продукта» натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурт и мороженое любят взрослые и дети десятков стран. В продолжении темы с гордостью говорю, что наши достижения – это не вершина, а новая точка отсчета наших планов, и мы обязательно должны их выполнить. Об этом глава государства заявил накануне на церемонии вручения госнаград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт».
1: Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основу любого успеха – это вы. Опять вы человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров.
0: В Беларуси выросли размеры бюджета прожиточного минимума. Сейчас он составляет 530 рублей 37 копеек. Размер БПМ для трудоспособного населения составил 574 рубля 38 копеек, пенсионеров 380 рублей 86 копеек, детей до 3 лет 326 рублей 56 копеек, детей от 3 до 6 лет 437 рублей 78 копеек, а для детей от 6 до 18 лет 519 рублей 24 копейки. Пропорционально росту БПМ автоматически на 4,1% увеличились отдельные соцвыплаты, исчисляемые от его размера. Размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и социальные пенсии. И в завершение выпуска. В Национальном аэропорту Минск реализуется проект по расширению площадей парковки. Это одно из мероприятий, направленных на перспективное развитие инфраструктуры привокзальной площади аэропорта и поддержание уровня оказываемых платных услуг, предоставляемых авиапассажирам. Предусмотрено увеличение автостоянки на 884 машиноместа, 542 места для транспорта посетителей аэропорта и 342 места для служебного транспорта. И о погоде. Сейчас в Гродно +22, в Гомеле и Витебске +26, в Минске и Могилеве +27, в Бресте 28 тепла. Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается +30-32, в Бресте +35-37, в Гродно 28-30 градусов тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей. Альфа-Радио.

0: Дійсно.
1: Ти слушаєш Альфа-Радіо.
0: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Альфа-Радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, у

0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Березовский район Брестской области. Первая точка в маршруте главы государства – поле озимой пшеницы предприятия «Савушкин луч». Глава государства рассказал, что, пролетая над регионом, заметил на полях значительные объемы соломы, которая до сих пор не вывезена, хотя в целом темпы уборочной неплохие.
1: Уборка идет вроде неплохо, кругом солома. Кое-где там, если в общем целиком брать площади, кое-где у нас свернули эту солому в рулон. Здесь узкое место, вот это горе, это мне даже иногда как президенту стыдно говорить о пресс-подборщике, потому что такие продвинутые, как Машинский, думают, президенту нечем заниматься, как этими пресс-подборщиками. А это узкое место в сельском хозяйстве. Их еще там несколько таких узких мест. Министр обнаружит, Шулейко скажут потом. Но это узкое место. Зерновые убрали, надо мгновенно все свернуть и свести. Даже если людей не хватит, работать хотят. Вот, ну, какие техника должна быть? Еще надо погрузчики, надо платформы. Хотя бы в рядок выложить на краю поля и быстро перепахать эту почву.
0: Президент Беларуси поздравил народ Швейцарской конфедерации с национальным праздником – Днем основания конфедерации. «Совместными усилиями мы способны внести важный вклад в обеспечение мира, построение устойчивого и более справедливого глобального миропорядка», – выразил убежденность Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал многонациональному народу Швейцарии согласия, благополучия и счастливой жизни. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Курултая в Казахстане возглавит первый заместитель генерального секретаря Содружества независимых государств Игорь Петришенко. Его кандидатуру согласовали на заседании члены Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества при уставных и других органах Содружества в Минске. Планируется, что миссия начнет свою работу 3 августа. В Астане откроется штаб миссии, запланированы встречи с руководством госорганов, ответственных за организацию и проведение выборов. Единовременную мат-помощь получат 230 тысяч школьников из более чем 112 тысяч многодетных семей. В Минтруда напомнили, что такая помощь предоставляется многодетным независимо от дохода семьи. Так, размер единовременной материальной помощи на каждого школьника из многодетной семьи составит 159 рублей 11 копеек. Отмечу, материальная помощь к школе переводится на базовый счет получателя. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 22, в Гомеле и Витебске плюс 26, в Минске и Могилеве плюс 28, в Бресте 29 тепла. Сегодня днем в Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве ожидается плюс 30-32, в Бресте плюс 35-37, в Гродно 28-30 градусов тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без осадков, в Минске, Гродно и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. We'll be right back.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио, всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. 2 часа известных, популярных, ярких мировых хитов звучат для тебя вечером в пятницу и днем в субботу. Ну что ж, очередной месяц лета, июль, конечно же, порадовал классными, яркими музыкальными новинками. Ну и, конечно же, вместе с тобой наслаждались и капризами погоды. Ну вот, в рамках Альфа-хит-парада все стабильно и, конечно же, музыкально. Правда, к горячей 20-ке хитов перейдем чуточку позже, пока начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. 20-ка топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20-ка самых горячих хитов недели.
0: Дэвид Гетта выступал на крупнейших фестивалях мира, захватывал клубы от Ибицы до Лас-Вегаса и помог превратить электронную музыку в стадионный, удивительный яркий аншлаг. Теперь французского диджея ждет кое-что более долговечное. Он получит собственную звезду на Голливудской аллее славы. Гетта вошел в класс 27-го года вместе с впечатляющей компанией. Список объявили совсем недавно. Кстати, всего выбрали 32 представителя музыки, кино, телевидения, радио, театра и спортивных развлечений из сотен поданных кандидатур. Появление музыканта в этом списке стало еще одним доказательством того, насколько далеко продвинулась клубная культура. Дэвид Гетта помог превратить диджея в глобальную суперзвезду, способную одинаково уверенно чувствовать себя в клубе, на фестивальной сцене, рядом с крупнейшими именами мировой поп-музыки. Точные даты индивидуальных церемоний пока не назначены. После выбора у лауреатов есть 2 года, чтобы организовать открытие звезды, иначе решение утратит силу. Обычно дату публикуют примерно за 10 дней до церемонии, а живые обладатели награды должны лично присутствовать на посвящении. Для Гетты эта звезда станет не просто очередной наградой, она на всегда укрепит часть истории танцевальной музыки на Голливудском бульваре, месте, до которого диджейский пульт все-таки сумел добраться. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. Собственно говоря, на этом с новостями будем завершать и переходим к нашей горячей, яркой двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. Бам-бам! Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-е место Альфа-хит-парада. Time Won't Wait, Филатов and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Minnelli. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Филатов and Keras. Time Won't Wait. 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 2020 году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место. In the Dark.

0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я позиция альфа-хит-парада «Heart or Mind» Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотры клипов на YouTube исчисляются миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

0: Александр Лукашенко накануне принял участие в церемонии вручения государственных наград в открытом акционерном обществе «Савушкин продукт». Указом президента предприятие было награждено орденом трудовой славы за значительный вклад в развитие перерабатывающей промышленности, эффективную деятельность и производство продукции высокого качества. Госнаград удостоены 4 работника производственных площадок предприятия.
1: Эти награды – признание заслуг каждого из 50 тысяч тружеников всех ваших производственных компаний, сельскохозяйственных предприятий, филиалов, торговых домов. От Бреста до Москвы, Алматы и даже географически далекого китайского Даляна. Во многом благодаря вам натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые дети десятков стран мира. И все то, что мы производим в Беларуси, прежде всего вы, этого мало. Спрос колоссальный, он будет расти, потому что растет население планеты. По другим причинам продуктов мало получают, продовольствия меньше. Поэтому спрос будет только увеличиваться.
0: В продолжении темы президент отметил, что во многом благодаря коллективу «Савушкина продукта» натуральные, полезные, вкусные белорусские молоко, сыры, масло, йогурты, мороженое любят взрослые и дети десятков стран.
1: А Беларуси идет слава, как о стране зеленых лесов, голубых озер, бескрайних зерновых, картофельных, льняных, рапсовых, гречишных полей и молочных рек. Все это национальное богатство создано руками наших трудолюбивых людей. Ну, примерно таких, как вы. После масштабной модернизации производственная площадка здесь, в Березе, стала крупнейшей в стране по выпуску сыров. Вы также активно растете в других регионах, и что очень отрадно, и я благодарен вам за это, Орше, Полоцке. Мы будем вас поддерживать и помогать.
0: В Беларуси есть комфортные условия для динамичного развития регионов на основе конкурентных преимуществ. Об этом накануне заявила заместитель министра экономики Мария Мажинская во время рабочей поездки в Лельчицкий район Гомельской области. Замглавы экономического ведомства посетила предприятия региона, реализующие перспективные производственные инвестпроекты. С руководителями организаций она обсудила текущую ситуацию и дальнейшие планы. Также Мария Мажинская приняла участие в заседании райисполкома по подведению итогов социально-экономического развития региона в первом полугодии этого года. С 1 сентября этого учебного года в белорусских школах начнет действовать обновленная учебная программа по предмету информатика для учащихся 6-9 классов, сообщили в пресс-службе Министерства образования. Главное нововведение – интеграция технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Обязательными станут разделы по кибербезопасности, защите персональных данных и распознаванию мошеннических схем и дипфейков. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 26, в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 29, в Бресте 32 градуса тепла. Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радиодвадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: с Вадимом Шепердом.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Альфа Хит Парад. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Rochelle, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов. Они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Rochelle. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Rochelle. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место. Baby.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.
0: Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек свое внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: Строчка Азиза, Эд Ширан.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком минус. Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Китовец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. «Лови» — очередной мега-хит от этого исполнителя уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, «Альфа-хит-парад» ждет тебя в эфире «Альфа-радио» каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного, яркого, летнего настроения. Кстати, врываемся с тобой в финальный месяц лета 2026 года. Так что проведи этот месяц ярко и вместе с «Альфа-радио» и «Альфа-хит-парадом». Удачи! До встречи! Пока!
2: Первое место.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко поздравил народ Швейцарской конфедерации с национальным праздником – Днем основания конфедерации. Белорусов и швейцарцев, кроме личных связей, объединяют толерантность и стремление к решению всех вопросов мирными средствами, отметил глава государства. Это создает благоприятные условия для реализации потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях на принципах взаимных доверия и уважения. Сегодня уже абсолютно очевидна бесперспективность политики, искусственных ограничений и контактов между людьми и государствами, подчеркнул Александр Лукашенко. В индустриальном парке «Великий камень» зарегистрированы два новых резидента с белорусским капиталом. Инвестиционные проекты компании предусматривают создание высокотехнологичного производства противопожарного оборудования с применением инновационных материалов и цифровых технологий, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере машиностроения. Бойцы студенческих отрядов сегодня отмечают свой профессиональный праздник. В столице серия мероприятий началась у стелы «Минск. Город-герой», где около 1000 молодых людей возложили цветы к мемориалу. Заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский подчеркнул, что День белорусских студенческих отрядов – это праздник молодежи, которая вносит вклад в развитие страны, работая на предприятиях и строительных площадках. По его словам, студотряды способствуют формированию командного духа, и в этот день особенно важно продемонстрировать это единство. Спрос на отдых у воды из-за жары сейчас высокий, поэтому спасатели в столичных зонах отдыха работают в усиленном режиме. В Осводе напомнили правила безопасного отдыха у воды. Купаться стоит только в специально оборудованных местах, не заплывать за буйки и ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Отмечу, среди белорусов очень популярно катание на сабордах. Важно обязательно надевать спасательный жилет, крепить страховочный лишь к ноге и не заплывать на территорию, где ходят катера и гидроциклы. Соблюдать осторожность на солнце в ближайшие дни придется особенно строго. Жаркая погода сохранится, а значит, пляжи белорусской столицы вновь станут главным местом притяжения. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске +26, в Минске, Гомеле и Могилеве +29, в Бресте 32 градуса тепла. Завтра в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве 29-31 градус тепла, в Гомеле +33-35. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьевна, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
1: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: По обновленной программе по информатике в школах будут изучать искусственный интеллект. Как думаете, это будут полезные занятия или дети в нейросетях уже прокачаны гораздо больше их наставников?
2: Я почти уверен, что школьники будут более натыканными, чем учителя. Больше попробовавшими, уверенными в себе. Особенно старшеклассники. Но учителя могут сей факт обернуть себе на пользу. Руководствуясь простым с виду принципом, чтобы ты использовал искусственный интеллект, а не он тебя, у тебя должен быть интеллект собственный. И повыше, чем у оппонентов. Футбольный тренер ведь не обязан быть дриблером лучшим, чем Месси. Или вратарем класса «бабушка приехала». Нет, но он потому у них и тренер, что знает, видит, понимает то, чего тем пока не постичь. Меня, девчонки, беспокоит другое. Вот мы школьников начнем обучать ИИ, искусственному интеллекту. А кто обучает сам ИИ? Если англосаксы, так может лучше вообще за это не браться? Ведь своими руками заразу понесем прямо в класс. Хуже того, в головы. И где все те компьютерные мозги из ПВТ? Хотелось бы знать, а также пристроить их, наконец, к настоящему делу. Потому что ИИ обучать – это сейчас гораздо важнее, чем стартапами торговать.
1: В Японии из-за жары мужчинам разрешили ходить на работу в шортах. Неожиданно, но женщины недовольны, мол, чего это мы должны смотреть на волосы на ногах мужчин? А вам как больше нравится дресс-код или вольный стиль?
2: Можно мне тоже не будет нравиться смотреть на мужские волосатые ноги прямо на рабочем месте? Можно? В сауне, пожалуйста, на пляже, без проблем. Но можно на работе мы будем работу работать? И в снег, и в ветер, и в звезд ночной полет. Я вот помню, как про дресс-код на одном предприятии взахлеб писала еще в 2018 году та самая независимая пресса. В тоне «Сатрапы, палачи, душители свободы». А руководство всего кто-то и хотела, чтобы люди различали. На пляж они идут или на работу. В доказательство, надевая что-нибудь еще поверх бикини и шорт. Впрочем, пусть они там в Японии ходят, как хотят. Я вам вот что прочитаю. Во времена наших бабушек в том же Молодечно дресс-код диктовало само Молодечно. И работница завода в короткой юбке с глубоким декольте пришлось бы не слаще, чем, к примеру, Малене из одноименного итальянского фильма. И это не только наша глубинка отличалась. Вспомните «Крестного отца» и то, как первый раз женился Майкл Корлеоне. Уверяю вас, итальянская, немецкая, французская, швейцарская и прочие европейские глубинки – примерно так и живут до сих пор. А глубинка, девочки, это то место, откуда растут и где хранятся морально-нравственные ценности народа, которые и есть база. Копишь?
1: Биохакер из США сделал своего клона, звучит громко, на деле пока речь про стволовые клетки, которыми можно омолаживать организм. А вы бы хотели иметь настоящего клона?
2: Этот ваш биохакер-миллионер, цитирую, вырастил в лаборатории свои индуцированные плюрипатентные стволовые клетки и назвал эту клеточную культуру своим генетическим кодом в чашке Петри, получив, как и задумал, кучу подписок, посещений и денег, разумеется, именно денег. Так что у меня еще большой вопрос, растил ли он вообще там хоть что-нибудь, или все это чистый хайп? Миллионеры они такие. Но есть и другой вопрос. А кто ему помешает действительно клонировать себя, как ту овечку Долли? Он же наплюет на все существующие законодательные запреты на клонирование, если только сможет остановить старение и вернуть состояние организма к показателям 18-летнего человека, чего ему и хочется. К счастью, это, похоже, тот самый случай, когда бодливой корове не дают рогов. Сегодня самому Брайану 48 лет, пишет о нем пресса, и даже после множества инъекций стволовых клеток, использования светотерапии, гормонального и метаболического мониторинга, выглядит он на 47. Брайан Джонсон – чудак. Девчонки, не будьте как Брайан Джонсон.
0: Вопросы от блондинок.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
4: Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12:45, 15:10 и 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
5: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Накануне Александр Лукашенко продолжил командировку в Брестскую область. В повестке дня были вопросы сельского хозяйства и переработки. В Березовском районе на поле озимой пшеницы сельхозпредприятия «Савушкин луч» президенту показали в деле опытный образец первого отечественного комбинированного рулонного пресс-подборщика. Здесь же руководство области порадовало первым миллионом тонн зерна нового урожая, вручив главе государства традиционный каравай-миллионник. Побывал Александр Лукашенко и в Березовском филиале холдинга «Савушкин продукт». Продолжение темы. Прямо на производстве предприятия «Савушкин продукт» состоялась церемония награждения орденом трудовой славы. Ряд сотрудников удостоен медали за трудовые заслуги. При вручении заслуженных наград белорусский лидер напомнил, что в начале нулевых мы и мечтать не могли об экспорте молочных товаров. Сегодня же экспортируем продуктов на 10 миллиардов долларов, из них 4 миллиарда зарабатываем на молоке. Но надо больше, заявил Александр Лукашенко. Несмотря на жесточайшую конкуренцию, спрос на продукты питания огромен, и этот потенциал нельзя упускать. Создание таких памятных мест, как мемориальный комплекс «Памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане», имеет важное значение для устойчивого развития государства. Это отметил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время митинга в Минске, посвященного 30-летию со дня открытия мемориального комплекса. Александр Вольфович подчеркнул, что вопросы исторической памяти в Беларуси отнесены к национальным интересам, и это абсолютно правильно, ведь тот, кто забыл историю и своих предков, их героические поступки, не может смотреть уверенно в будущее. И в завершении выпуска. В Беларуси с сегодняшнего дня изменяется порядок согласования справок в Фонде соцзащиты населения. Согласование справок о том, что обязательства по перечислению обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование исполнены в полном объеме, либо отсутствуют, будет проходить в автоматизированном режиме через обслуживающий банк. В связи с этим использовать информационный ресурс «Личный кабинет плательщика взносов» для согласования таких справок больше не требуется. Официальные курсы Нацбанка на выходные: доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,66 за 100 российских рублей и 4 рубля 32 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 27, в Витебске плюс 30, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 31, в Бресте 34 градуса тепла. Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко накануне совершил рабочую поездку в Березовский район Брестской области. В первую очередь по прилете президент спросил руководство Брестской области о ходе уборочной кампании. Сколько площадей, каких культур уже убрано и какая урожайность. Отдельно глава государства интересовался, как отличается урожайность в хозяйствах, в том числе разные формы собственности. Речь зашла и о деятельности компании «Савушкин продукт». Президент отметил, что таким крупным переработчикам молока нужно активнее заниматься развитием сырьевой базы и вкладываться в сельское хозяйство. В продолжении темы. Кроме того, президент вручил награды на Савушкином продукте в Березе. Здесь находится одна из 8 производственных площадок предприятия. В результате завершения модернизации Березовская площадка стала крупнейшим в Беларуси заводом по выпуску полутвердых сыров. Производственная мощность позволяет выпускать до 140 тонн сыров в сутки. Александр Лукашенко выразил уверенность, что эти достижения – точка отсчета новых вершин.
1: Но какие бы цели мы перед собой не ставили, какие бы современные технологии и роботизированные системы не внедряли, основу любого успеха – это вы. Опять вы, человек труда. Свой вклад вносят семьи, которые поддерживают своих тружеников, воспитывают детишек так, что они мечтают продолжить трудовую династию. Мне приятно было слышать, когда руководитель вашего предприятия говорит, а к нам, говорит, и в доярки идут люди. Прекрасно. Тогда роботы не нужны, которые мы делаем для доения коров. Нам очень важно сохранить и приумножить эти колоссальные ценности. Любовь к родной земле, уважение к нелегкой крестьянской работе и, конечно же, самое главное для нас сегодня – мирное небо над головой.
0: В Беларуси с сегодняшнего дня многодетные семьи начинают получать единовременную выплату к школе. Такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Доход не имеет значения. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. Чтобы подать заявление, необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. В Минске и некоторых районах Брестской, Витебской и Гродненской областей по месту учебы ребенка. И в завершении выпуска тысячи огоньков запустили жители Минска на фестивале водных фонариков в Центральном ботаническом саду Нанбеларуси. Отмечу, такой фестиваль проходит впервые. Для большого количества гостей организаторы подготовили лазерное шоу, концертную программу, а фонарики озарили водную гладь рядом со специально подготовленной огромной инсталляцией Луны. Запустить свой фонарик для исполнения самого главного желания также можно сегодня и завтра. Фестиваль продолжает свою работу. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 91 копейка, 3,66 за 100 российских рублей и 4 рубля 32 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 26, в Минске, Гомеле и Могилеве 30 градусов тепла, в Бресте плюс 32. Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

0: по радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа. .бай. Включи и слушай. Наша Победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня». Тенденции.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Beautiful.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Say low. Я тусаю, но и мы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве 21-31 градус тепла, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 23-25, в Витебске плюс 24-26, в Минске и Бресте плюс 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио, всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа известных, популярных, ярких мировых хитов звучат для тебя вечером в пятницу и днем в субботу. Ну что ж, очередной месяц лета, июль, конечно же, порадовал классными, яркими музыкальными новинками. Ну и, конечно же, вместе с тобой наслаждались и капризами погоды. Ну вот, в рамках Альфа-хит-парада все стабильно и, конечно же, музыкально. Правда, к горячей двадцатке хитов перейдем чуточку позже, пока начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых двух ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире Альфа-радио. За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах. Двадцатка топовых исполнителей уже готова покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа. Поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Дэвид Гетта выступал на крупнейших фестивалях мира, захватывал клубы от Ибицы до Лас-Вегаса и помог превратить электронную музыку в стадионный, удивительный яркий аншлаг. Теперь французского диджея ждет кое-что более долговечное. Он получит собственную звезду на Голливудской аллее славы. Гетта вошел в класс 27-го года вместе с впечатляющей компанией. Список объявили совсем недавно. Кстати, всего выбрали 32 представителя музыки, кино, телевидения, радио, театра и спортивных развлечений из сотен поданных кандидатур. Появление музыканта в этом списке стало еще одним доказательством того, насколько далеко продвинулась клубная культура. Дэвид Гетта помог превратить диджея в глобальную суперзвезду, способную одинаково уверенно чувствовать себя в клубе, на фестивальной сцене, рядом с крупнейшими именами мировой поп-музыки. Точные даты индивидуальных церемоний пока не назначены. После выбора у лауреатов есть 2 года, чтобы организовать открытие звезды, иначе решение утратит силу. Обычно дату публикуют примерно за 10 дней до церемонии, а живые обладатели награды должны лично присутствовать на посвящении. Для Гетты эта звезда станет не просто очередной наградой, она на всегда укрепит часть истории танцевальной музыки на Голливудском бульваре, месте, до которого диджейский пульт все-таки сумел добраться. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. Собственно говоря, на этом с новостями будем завершать и переходим к нашей горячей, яркой двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. Бам-бам! Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-е место Альфа-хит-парада «Time Won't Wait» Филатов and Keras. 2021 год в свое время знаменовался обилием коллабораций со звездами зарубежной и российской сцены у музыкантов. Тогда вышла совместная работа с Минелли. Кстати, в интервью Филатов and Keras отмечали, что им заказали ремикс еще до официального релиза трека «Рам-пам-пам». Яркие, талантливые Филатов and Keras «Time Won't Wait» 20-е место.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место. 16.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20-й строчки по 16-ю. 20-е место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апате. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апате. 16-я позиция. Spot a Fake. Эйва.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит парад. Это Альфа-хит парад, программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений. Альфа-хит парад. 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чартов Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
1: 11-е место.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Десятая позиция — Overdrive от Offenbach.
0: Десятое место.

0: с Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция The Weeknd от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место!
0: Восьмое место!

0: Хит Парад. Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились в колледже. Сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
1: Седьмое место.

Это золото хит-парадов. Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция Shotgun. Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауса и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама. Ну а 1 ноября 2013 года вышел их первый интернациональный сингл «Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парадов «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-Радио.

0: Альфа Хит Парад.
1: Шестая строчка Альфа Хит Парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

The Weeknd у нас на горизонте на 8-й позиции. Седьмая строчка. Over You.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.
0: Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. В 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек себе внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели. Первая строчка Азиза – Эд Ширан. Это альфа-хит-парад. В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «Минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». И певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. «Лови» — очередной мега-хит от этого исполнителя уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, «Альфа-хит-парад» ждет тебя в эфире «Альфа-радио» каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Музыкального тебе классного, яркого, летнего настроения. Кстати, врываемся с тобой в финальный месяц лета 2026 года. Так что проведи этот месяц ярко и вместе с «Альфа-радио» и «Альфа-хит-парадом». Удачи! До встречи! Пока!
1: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно +23-25, в Витебске +24-26, в Минске и Бресте +26-28, в Могилеве +29-31, в Гомеле 33-35 со знаком плюс. По всей стране без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, возможно гроза.